0: Советским Союзом в радио были свободны. Слушай, WHUP Хиллсборо.
1: Я умею молотить, умею, ты молодчивай.